0: Und jetzt weiter mit der besten Musik bei DanceFox 24.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,